0: 1945年5月8日，纳粹德国宣布投降，但在此之前，苏联已经开始秘密展开对日作战的筹备。
1: Поэтому об этом задумались в 1943-м. Войска стали туда передвигаться уже с марта 1945 года. Наш генштаб обещал, что сделает всю подготовку за где-то полгода. Называется как раз Маньчжурская стратегическая операция.
0: 为履行在雅尔塔会议上做出的承诺，苏联决定根据商定的条件参加对日作战，于1945年4月5日宣布废除苏日中立条约。并于8月设立远东苏军总司令部。当时，苏联连接欧洲和远东地区的唯一铁路干线——西伯利亚大铁路，开始昼夜不停地运输整建制的部队，大量的坦克，各式各样的火炮。有时，列车首尾相接，长达数千米。
2: Мы, значит, погрузились на платформы, и через всю страну с запада на восток отправились в сторону Монголии.
3: Он танк, он ямакян Сибиров, Меретнева Туричинг, Урала, он танк.Ангара и Вра.
4: Смотрим, мы куда-то едем. Подъезжаем к Монголии. Мы не знали, что мы подъезжаем к монгольской границе.
0: 早在苏军向远东部署兵力之前，中苏已经开始携手为这场大战做准备。远东重镇哈巴罗夫斯克是西伯利亚铁路的重要枢纽。哈巴罗夫斯克东北75公里有一个叫维亚茨克的村庄。1941年初，撤退入苏联境内的中国东北抗日联。

0: 他就跳下来了，跳伞。但是在离地面很低的时候才打开伞，因为避免暴露目标嘛。
1: 很多战士在总攻开始之前就献出了生命。
2: 那个时候在边境这一带啊，都是障碍物和雷区。我父亲讲，他们这个突击组，因为他们在侦察的时候都要看日本这个巡逻队怎么走，他要避开雷区进行。可是我们的部队不一样，我们的大部队进攻的时候要进行扫雷啊，首先要清除障碍物，就惊动了这个敌人，敌人这个子弹就过来了，那火力是非常严密的。所以我父亲他们当他走过雷区的时候，他就听到他的战友在后边喊。当他回来的时候，他看到他两个战友，一个腿被炸断了，一个肠子被炸出来。我父亲说，我当时没法救他们，所以我抱着我的战友，我没有办法，我就弄几棵草和树枝把我的战友掩埋起来。那先遣支队是干什么的？他们的使命是用鲜血和牺牲为苏军开辟前进的道路。他们将在战场上流尽最后一滴血。
3: 在反攻东北的时候，当时苏联红军的每一名连以上的指战员，他们身上都有一个小册子，这个小册子就详细的记录了东北地区日军的这个兵力部署，这也是当时我们这些小分队用鲜血和生命换来的一个重要的情报。
4: Это у меня по левую руку, это знамя 88-й стрелковой бригады. Вместе с русскими, которые забрасывались, как уже разведчики, диверсант, и на территорию Маньчжурии составляли подробнейшие карты.
1: 中苏之间的密切合作为即将打响的最后一战提供了支持和保障。
5: Когда 9 августа началось наступление советских войск на японские позиции, то бойцы 88-й бригады были распределены по советским воинским частям. Они выступали в роли проводников, разведчиков и переводчиков. И их вклад был весьма существенным.
6: Эта информация была особенно важна, особенно ценной, когда готовилась маньчжурская стратегическая операция, в которой участвовало 1,5 миллиона советских солдат. Конечно, участие нескольких сотен, нескольких тысяч китайских военных в 88-м полку, оно было очень важно.
1: 1945年8月8日，在德国战败整整三个月后，苏联正式对日宣战。第二天，毛泽东发表对日寇的最后一战，号召中国人民一切抗日力量举行全国规模的反攻。同日，苏军选择在台风过境后的暴雨夜进攻。那一天，苏联气象局的记录是能见度小于50米。
7: из дорог и ввели в тайгу. В тайгу, в сирийскую, настоящую тайгу. Мы туда вошли, проложили дорогу.
2: И потом вдруг постепенно нас пододвинули и совсем ночью по тревоге. Куда, чего, тут только сказали граница. Подъехали, когда рассвело, наши уже пехотинцы, они уже перешли границу.
8: Зашли через границу ночь. Час ночи. Ничего не видать, темно. Лес, болото. Закрывали.
1: ,150万苏军从东西北三个方向发起排山倒海般的进攻，5000辆坦克轰鸣着碾破了国境线，上千架满载炸弹的轰炸机在歼击机的掩护下冲进大雨瓢泼的夜空。而此时日军兼并站对苏军电台的监视记录却是未发现异常，因为苏军已经持续72小时播放假通讯。

0: 各位好，欢迎收看今日亚洲，我是刘洋。来看今天节目的主要内容。中俄元首会晤全球瞩目，俄媒全程关注普京访华。特朗普再次批评台湾偷走美国芯片产业，台积电增资200亿美元，用于在美建厂。印度闹油荒，民众加油站互殴抢油。在中俄战略协作伙伴关系建立30周年和中俄睦邻友好合作条约签署25周年之际，俄罗斯总统普京于19至20号对中国进行国事访问，中俄各领域合作不断深化，树立起新型大国关系的典范。
1: 此次对中国进行国事访问是普京2026年第一次出访，俄罗斯媒体高度关注。俄国家台、第一频道、第五频道以及塔斯社等多家主流媒体派出多路记者来到北京，对访问过程进行全方位追踪报道。借着两国不断深化的伙伴关系迈上新台阶。自2013年以来，中俄元首会晤40多次。俄媒记者注意到，早在普京专机抵达前，天安门广场就已经悬挂起中俄两国国旗，每一处精心布置都体现出友好氛围。
2: 3D экраны в Пекине как живые. Это панда огромная, словно просится, чтобы ее погладили.
3: Президент России был в Пекине всего 8 месяцев назад. Мы, соответственно, тоже. И вот уже поймали себя на мысли, что только улицы Пекина кажутся родными, но и местные традиции тоже. Вот эти вечерние танцы, эта вечерняя гимнастика, в которой мы с удовольствием участвуем, наблюдаем за ней. Надеюсь, никого не смущаем этим. Но вижу по лицам, что нет, не смущаем. Ни хао.
4: Ни хао. Ни хао.
1: 启程访华前，普京发表视频讲话，表示定期互访和举行俄中元首会晤是全方位发展两国关系、挖掘其真正无限潜力的重要且不可或缺的一部分。这是普京首次在出访前发表视频讲话。
5: Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарные обмены, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств.
1: 普京访华代表团的人员组成受到高度关注。俄媒注意到，北京市中心的这家酒店几乎被俄罗斯代表团包下。
6: Российская делегация в Китае огромна. Значительная часть правительства, 5 вице-премьеров, 8 министров, представители администрации президента, главы госкомпаний, капитаны российского бизнеса и даже руководители некоторых регионов. От нашей страны в переговорах примет участие 40 делегатов. Но вместе со всеми, кто готовит этот визит, так получилось, что
1: 除了五位副总理，随普京出访的8位政府部长分别来自外交部、财政部、经济发展部、农业部、文化部、交通部、科学与高等教育以及建设住房与公用事业部。此外，俄总统办公厅副主任奥列什金、总统新闻秘书佩斯科夫、总统助理乌沙科夫以及央行行长纳比乌林娜等高级官员也一同来华。在普京抵达之前，各位代表已经展开双边预备性会谈。
7: Открыли доступ российской говядине, открыли в прошлом году открыли доступ свинины, и очень китайцы ждут, когда разрешат поставку сюда нашей готовой мясной продукции, наши кондитерские изделия, наша алкогольная продукция. Вообще у нас из более чем 70 регионов нашей страны

0: продукция, готовая продукция представлена во всех наших магазинах.
1: 俄罗斯学者表示，俄罗斯领导人率庞大代表团访华，彰显了对全方位合作的高度重视。中俄两国关系堪称睦邻友好、互利共赢、相互尊重的典范。
2: Да, то есть он действительно подразумевает участие не только Владимира Путина, но и целого ряда и представителей российского бизнеса, и представителей российской власти, причем абсолютно по всем каким только можно направлениям. То есть это уже демонстрирует то, насколько серьезно подходят стороны к этому общению, то это действительно демонстрация продолжающейся постоянной работы над усовершенствованием наших взаимодействий, над формированием новых каких-то экономических проектов. Модель российско-китайских отношений, она, в общем-то, и пытается в этом отношении масштабироваться, показывать, что можно взаимодействовать не только на основании четко выстроенной вот этой иерархии, взаимозависимости каких-то, а именно, что можно взаимодействовать на уровне взаимовыгоды и взаимоуважения, ну, яркими примерами того, что это уже влияет на международные в этом отношении политические.
1: 俄罗斯塔斯社指出， 普京此访正值中俄睦邻友好合作条约签署25周年之际，该条约是两国于2001年签署的一项具有里程碑意义的重要条约，以法律形式确立了长期睦邻友好、全面战略协作的制度基础。中俄关系从此实现跨越式发展。5月20号，两国元首一致同意中俄睦邻友好合作条约继续延期。 当前国际格局发生很大变化，世界面临倒退回丛林法则的危险。在此背景下，中俄睦邻友好合作条约的先进性、科学性和现实价值愈加凸显。中方支持条约继续延期，将同俄方一道恪守条约精神，坚定推进中俄背靠背战略协作。
3: 务实合作是中俄关系稳定发展的内生动力，有着广阔的发展前景。在双方共同努力下，中俄各领域合作不断走深走实，取得丰硕成果。中俄共会教育合作新图景。在与俄罗斯接壤的满洲里，有一所独具特色的专业院校，这里按照俄语加专业的模式培养中国学生。
1: 与此同时，也有俄罗斯学生来到这里学习，对他们而言，这是获得语言实践机会的重要途径。Я
4: полгода уже, ну, в магазин сходить точно могу, сходить в магазин, поговорить там с преподавателями, что такое вот базово познакомиться с кем-то тоже могу.
5: Мне очень нравится сам Китай, сама культура, люди, сама страна такова мне очень нравится, поэтому выбрала изучать именно китайский язык.
1: 近年来，中俄教育交流的广度与深度持续拓展。当前，在俄中国留学生超6万人，在华俄罗斯留学生超2万人。中俄同类大学联盟已发展成为全球最大的双边高校合作网络。俄罗斯驻华大使伊戈尔·莫尔古洛夫表示， 2030年前双向留学规模达10万人次的目标有望提前实现。中俄跨境旅游常态化。 5月20号，中国外交部发言人、郭家坤表示，为持续便利中俄人员往来，中方决定将对俄罗斯免签政策延长至2027年12月31日。俄罗斯持普通护照人员来华经商、旅游、观光、探亲访友、交流访问，过境不超过30天，可免办签证入境。
6: Я очень люблю блюда из реки Суйфун. Теперь здесь безвизовый режим. Очень удобно приезжать, особенно по выходным. Это очень приятно. Люди здесь очень дружелюбные. И здесь я уже 5-й, 6-й раз.
1: 在当地市场，俄罗斯游客熟练地挑选服装、电子产品、家用小商品，在绥芬河市人民医院、针灸推拿等传统疗法备受青睐。街头餐厅里，地三鲜锅包肉等东北美食也成为他们的心头好。 中俄互免签证政策有效实施，让两国人民说走就走的跨境旅行成为现实。尤其是海南三亚等地，成为越来越多俄罗斯民众来华旅居、工作和长期生活的热门目的地。在三亚，大东海周边90%以上餐厅配有俄语菜单，俄语标牌随处可见。如今，每周有超过20班航班从14个俄罗斯城市直飞三亚。 同时，中俄两国之间的各项跨境活动地域正在从边境毗邻区域向纵深拓展。
7: Россия и Китай все ближе и ближе друг к другу.

0: В прошлом году рекордные 2,5 миллиона туристических поездок совершили наши путешественники в Китай. Лидером направления является курорт Хайнань, но и материковый Китай привлекает все больше внимания. Все чаще здесь, на этих ступенях Великой Китайской стены, можно услышать русскую речь. Росту турпотока, конечно, способствовала отмена виз, что само по себе стало символом, насколько безграничны открываются возможности в сотрудничестве двух стран.
1: 中俄电影产业合作拉近人文交流纽带。正在莫斯科拍摄的电影《黑丝绸》是2025年上映的中俄合拍谍战片《红丝绸》的续作。
2: Философия проектов «Красный и черный шелк» — это не просто бесконечный экшен. Каждое кино — стихия. Если в «Красном шелке» обыгрывалась земля, то здесь, в «Черном шелке» — воздух и вот вода.
1: 影片的拍摄布景位于莫斯科南部一处旧厂房内，一艘轮船正在与风暴搏斗。从在水面的颠簸到涌上甲板的海水，一切都力求真实。在这部电影里，从出演《红丝绸》的中国演员郑涵义与俄罗斯著名演员马克西姆·马特维耶夫搭档演出。
3: Сочинить танго и текст на русском языке, еще боевые сцены — это очень непросто, но мы с Максимом очень хорошо работаем и понимаем друг друга, еще очень много раз попробовали, и что будет, ждем.
1: 影片《黑丝绸》在俄罗斯的拍摄结束后，整个团队将移师中国。
4: Самое интересное, что часть группы уже где-то год учит китайский язык. Это тоже факт.
1: 从合拍电影《红丝绸》在俄创下票房佳绩，到新版歌剧《叶甫盖尼·奥涅金》在中国收获满堂彩，丰富多元的文化活动为两国人民架起一座座交流互鉴的桥梁。
5: Каждый раз очень приятно встречаясь с китайскими коллегами, слышать о том, что абсолютно невозможно купить билеты, что сайты ложатся, такой ажиотаж и внимание и к нашему российскому балету, и к опере, и к классическим произведениям нам тоже, конечно, безусловно, ценен.
1: 中俄经贸合作活力旺盛。2025年，中俄双边贸易额达2279亿美元，连续三年突破2000亿美元大关。 2026年1到4月，双边贸易额达852.41亿美元，同比增长19.7%，再次印证两国经贸合作坚实基础和巨大潜力。与此同时，双方贸易结构持续优化，机电产品、高新技术设备等高附加值商品贸易占比显著提升，本币结算占比99.1%。不少俄媒注意到。 俄罗斯人选购中国手机，驾驶中国汽车的现象越来越普遍。
6: Вы, наверное, тоже заметили, здесь в Пекине на улицах очень много узнаваемых автомобилей. А как идет локализация китайского автопрома в России?
7: Достаточно интенсивно. У нас сегодня были переговоры с компанией, которые активно зашли в партнерстве с российской компанией. Это и в Калуге, и в Санкт-Петербурге на несколько площадках. Естественно, это требует глубокой локализации.
1: 俄罗斯第一副总理曼图罗夫19号表示，俄中贸易额在2030年之前达到3000亿美元的水平是可以完成的任务。
7: Ширится количество проектов, как из Китая в Россию, так же и из России в Китай. Это даст дополнительный импульс, чтобы к 30-му году, как наши лидеры планируют, выйти на параметры 300 миллиардов долларов, и что это выполнимо.
1: 此外，中俄人工智能领域合作前景广阔，正迎来前所未有的历史性机遇。两国元首多次强调，要深化数字经济、人工智能、可持续发展等前沿领域合作。 俄罗斯具有深厚的基础研究积淀，在算法等方面具有独特优势。近年来，俄罗斯科技企业在相关技术发展与产品应用方面取得积极成果，而中国在生成式大模型、人形机器人等领域实现了众多技术突破，且应用场景丰富，市场潜力巨大。
8: 美国总统特朗普 近期在一次采访中再度点名台湾芯片产业赴美设厂，并表示台湾偷走了美国芯片产业。
1: 在美国财富杂志网站当地时间18号刊登的访谈中，特朗普表示，如果早年他当美国总统，就能通过关税保护英特尔，英特尔现在会是全球最大的公司，台积电也不会在先进芯片制造领域享有主导地位。成立于1968年的英特尔曾长期在芯片制造技术上保持领先。1971年，该公司生产出了全球第一款中央处理器，也就是 CPU。此后 ，CPU 成为个人电脑的标配。进入21世纪第二个十年后，智能手机销量开始超过个人电脑。英特尔却在这一关键节点上拒绝了为苹果公司生产 iPhone 芯片的提议，就此错过了移动互联时代的历史性机遇。与此同时，全球芯片产业也发生了深刻变化。传统的芯片企业往往将研发设计与生产集于一身，但随着芯片制造工艺越来越复杂，所需投入也越来越高。苹果、高通、英伟达等科技企业纷纷采用了外包模式，将自家企业设计的芯片交由台积电等代工企业生产。英特尔却固守自己设计、自己生产的模式，以往两年的迭代周期被拉长至接近五年，最终导致技术领先地位拱手让给台积电等亚洲企业。2025年8月，特朗普政府与英特尔达成协议，出资89亿美元收购该公司 9.9% 的股份，成为其最大股东之一。美国政府入股后，英特尔的芯片代工业务出现了好转迹象。据美媒报道，自交易达成以来，美国政府持有的英特尔股份市值已增长到超过500亿美元。
9: As you know, Intel came to see me. They needed help. And I said, I'll help you, but I want 10% of your company to go to the United States of America. And we made, because of that deal, tens of billions of dollars.
1: 华尔街日报五月早些时候披露，此前一直依赖台积电代工芯片的苹果公司已经与英特尔达成一项初步协议，将由英特尔代工苹果部分设备的芯片。知情人士透露，过去一年间，美国商务部长卢特尼克频繁会见多位科技企业高管，游说他们与英特尔开展业务合作。这些高管中就包括苹果首席执行官库克。
9: As soon as we went in, Apple went in, Nvidia went in.
1: 英特尔首席执行官陈立武18号对美媒透露，该公司最先进的芯片工艺1.4纳米制程将从2028年开始试生产，有望在技术迭代方面追上业界领头羊台积电。
10: 2028 we will have risk production. 2029 will be volume production. It will be the same time as TSMC. So that is a major breakthrough.And so I'm excited, and we already have multiple customers engaged with us.
1: 值得注意的是，特朗普近期多次表达对台积电乃至整个台湾半导体产业的不满。此前，他对福克斯新闻频道直言，台湾地区偷走了美国的芯片产业。
11: If they would have put tariffs on chips coming in, they would have never left. Everything was about Intel, and everything was about our chip companies. They stole our chip industry.So I've said that for years. I said, you know, for years they stole our chip.
1: 特朗普还表示，希望台湾地区所有的芯片企业都到美国投资建厂，目标是在他任期结束时，将美国芯片产能占全球总产能的比例提升到40%到50%，甚至更高。
11: As you know, we have massive amounts of chip companies now from Taiwan already coming in.We expect to have 40% to 50% of the world chip business by the end of my term, and I think it should be even more than that. I think all of those chip companies, if they're smart, they're going to start heading to Arizona and the places where they're building.
1: 从特朗普第一任期开始，美国政府就通过补贴和关税等多种手段，刺激台积电等台湾半导体企业赴美设厂。
12: Now, in TSMC's most recent investor conference, the company mentions their first fab or fabrication plant in Arizona has already hit high volume production, and now construction of its second fab is complete. And then tool move-in and installation at the facility is planned for this year in the second fab. And since business has been so good, they are moving up their production schedule, projecting to hit high volume manufacturing in the second half of next year. And TSMC has already started construction on its third fab here in our state.
1: 2025年3月，台积电首席执行官魏哲嘉前往白宫与美国总统特朗普会晤，双方宣布台积电将在原计划建设3座晶圆厂的基础